Billy Strauss и Родеозен, и Берти Баден, Вайдженика Мрачи и Кутернога.